понял? Все мои слова только для тебя. Лично мой закон ценения. Бесконечное падение слов. Слова детства. Слова жажды. Слова ночи.